0: padre, accurato, passa da lì. Vedete, sta già male,
1: здравствуй. Ну что, наши друзья, наблюдатели старта уже дали нам разрешение на нашу работу?
2: Так точно, дали. Без особых проблем.
1: Что случилось, прапорщик?
3: Я связался с армией не для того, чтобы разоружать ее для американцев.
1: И никто из нас. Мир изменился. И мы должны меняться вместе с ними.

0: Вольно. Обеспечено все.
1: Так точно, товарищ генерал.
0: Желаю удачи.
1: Спасибо, товарищ. Вольно! Командуй отправлением.

старить. Тебя что, не касается? Паразит. Ну-ка, убирайся отсюда. Пошли, пошли, время!

0: Хорошая работа, ребят, молодцы.
1: Да не волнуйся.
2: Погибнем.
1: В 15 километрах оттуда, да еще под горой.
2: Я хочу мои деньги сейчас же.
1: Не распускайся, ты ведь офицер.
2: Страшно.
1: Ну-ну-ну, будь мужчиной.
2: Я не могу.
1: Жаль.

0: Извините, товарищ генерал, нам приказали обыскивать все автомобили.
1: Нас не строим, мы везем медикаменты, пропусти.
0: Извините, у меня приказы.
1: Посмотри свою книгу кодов. Разрешенный код сегодня Х-16-7КТР.
0: Я должен обыскать грузовик.
1: Фамилию чья, сержант? Фамилия, сержант, оглох?
2: Тормози. Стой,
1: Григорий. Ну!
0: Уважайте, товарищ генерал.
1: Спасибо. Давай.
0: Стоп! Извините, товарищ генерал, вы должны выйти из машины. Выходите из машины немедленно.
1: Конечно.

0: Why aren't they Venus like that?
1: Slow down, Joe.
0: Почему так долго? Быстрее, быстрее.
2: Помнишь эту старую шутку, когда муж с женой лежат в постели, вдруг стук в дверь, жена говорит, муж пришел, муж хватает шмотки и пишет в окно. Летит и думает, кто же я?
3: У меня была такая ситуация.
4: Неопознанный объект, неопознанный объект. Вы вторглись в воздушное пространство Российской Федерации внешности. Товарищ командир.
5: Russian control tower, this is Air Force 53762. A flight of three U.S. Air Force helicopters in pursuit of stolen nuclear weapons. Request a weapons hold status.
4: Три американских вертолета приближаются к нам на низкой высоте со скоростью приблизительно 175 км в час. Запрашивает остановку военных действий.
6: Вторжение. Отдел 187. Вести последовательное преследование и вторжение всеми батареями по моей команде. You must return
5: to Turkish airspace, U.S. Air Force. Your intrusion is not authorized. You have crossed the international line.
4: Первая батарея готова.
7: They locked onto us.
4: Вторая батарея готова.
7: A second battery is locked onto us.
6: Сочитесь с центральным командованием. Сообщите им о незаконном вторжении трех атакующих
5: вертолетов. Air Force 53762. We are in pursuit of stolen nuclear weapons on the way to Iran. Repeat. Put your weapons on hold.
4: Все батареи готовы. Полная боевая готовность.
8: Богатырь, срочно ответьте чайке. Чайка на
6: прием. Reverse course immediately or we will begin to fire.
7: This is Red Dog 3. We're lit up like a Christmas tree.
5: This is Air Force 53762. Those weapons could be going to Chechnya or Georgia. We repeat. Put your weapons on hold.
8: Чайка на прием. Богатырь, богатырь. Товарищ майор, они пока не отвечают.
4: У нас осталось 8 секунд, иначе мы их упустим.